0: тусарнераппугут уллумикки уллиуккумасуу нивертут аторпаалли икиоқатиги икиоқатигиллута аап унан аллернерлут туларсимагалуарига нахасиутиссақалаарп ималунни асу
1: соорунами
0: иннаақку алианаак тааматаам пиларлуни
1: аяа аторсуу эриннам нутаависсуум санатиттисарнер тастаан аппе аторлугу сууну таан аторлугу эринамик тааллерсорлугулу эринамик нутаам санатиттисиннаамоқ
0: аппе
1: соорлу контурпалаартумик нипеқассоқ аллассаатит таалертаа иккуссуссаватит тулуттуугалуорпак калаасуугалуорпак санатиттисиннаау титаа фамминут итуани эрина саннанеқассаар аяа аторлугу
0: аппе
1: таан миянерсу тусангорпоқ массаккут арлил массак калаалсуутаққуммиуллаттаа малуннарпоқ аамалу ассигингиттут қаниттум ассерсуу таасиннаа уна тусланним ингерласоқ массаккут эққартуусиви коорлуу аллаат эринам пигиннитсар таан пиллугу эққарторнерарпоқ таан акилиисиннеқартуссангорпоқ таана арлил таамаатисисоортаарамит би эрина пингитсуунаан пигинеқартуссаама соорлуу эриниаривар таалиаривар таа канерлуун уа уаннут аллаққассагами киси илсанаарисимангиккукку саллуллутит эриниаралугулу тастаан инертеққутаарфа аамассаккут раатиккууллаттаасоо коиннеэриккут тусарпаа аам эққарторнеқалиивит
0: суу яа хиннаақ инаруйуйуйуссуақ аам ассуруйуссуақ уягуу тусарнаарсиннаагасси аам суунамми қуяқаагутта тусарнаартитисиннаагатта тамангуасси аюнгиннissassin киссаалтуси
1: яа
0: манганит оқаннарта чао тусарнаарпаппут тассимангорнэрми ааллакаатериигақ